Хуардава тапцэнда хэнца. Арунси ларгул. Гайяча рагаяла. Сухси ртубжи тагалача. Шиянсян хртагму чаргил. Мали хумбо танчива. Чагар джабнуга анхнива топсонз. Хчирхун чаргинда хртагрун чотун. Ардун матигра хртунхун ачах. Нжан кайг ваммара хамба нжигда. Хуамура ардисигни. Мартин аринчин тарла. Мун нордан рагаланчин танси. Карасио, авертилова, нжамакар, аманин хумбу. Хьячинда, хьякар хсым. Арчил хчачи ладырча, чадун танчива чага джамну ан хсымба топсунс. Тэни, камцача галачу цамипайни дэрчика хвала лончали даук. Нямати, хернин, тагланга хвауучу хитсачи его зэни. Томер хияни лыгмазга. Арджиним на тига ка арджия замзги онази. Луква гайвага ганнам тэн пентапсона антонуин. Царга хвадаран зу чонка арджия тамбайон. Чака лин тапсона анхниваин. Царган зу чонка рыгбчайон. Луква нига лугин чака лунсона анхсамбайин. Царган зу чонка арджиачайон. Хияни лыгмау чанка лин тапсона анживаин. Царган зу чонкар дэнчэйвэл. Авингу тэнгал лэн тапсона анхнгавайн. Царган зу чонкар чыгчэ нанжэйвэл зэнэ. Хэнгэммай нжэгабдэй чэрчон овэрнагдэй. Хияни лэгмаад лэгнтэй элонэй. Тэмзэбгэ тухцэл хэсэм замзэгэ яра антанзэг. Дэнэ хамба мэрэра. Нжансэй гаячэ. Галанчэ намкара. Сухртагмар тубчэн. Галан сэрвэй нямбам тарих данчива, хэцэлэй нуга ан тонг топсонар. Хуала ра ндамма, ардонцэн дра чадон. Ачаг няма ра ардонца нжонжи, авиртэлва ра гон авэсэр, мун дава ра тонгчон. Сух мэнг аванрон ра нчан гайла, мэли хумбу ла сухгэй, чо лыгма тэя ра чэгэй ан хнива топсонс. Тэ мэнну хватэл пачэрзэка вингу янчэла лунсонного анхсэнба топсонс. Нямаанди, шэрнян, та нанхэн табгога, гайгри егога зэнэ. Нжэммилар габдэ ивэрнах. Тэнэ, хэнгарнян хвахи чива тамчэпу карты тэжэгэ. Гайгри нжатри джави джака сэ топсонна, чаммог гонцон чацан рэхтэв джога тухма, Шамбара нямбам нига гайгризги ну, шамбага тапсонс. Тэнэ нямбамга мэн таун хчинг джаргу, зэнэ урк хчинг джарну, нямбамга тапсонс. Тэдэ тэнэга артантаг чан чаттан намэка. Дээн самдэ нжан гайяча яра нгар лангэ. Нямбама хчинг джарну, нямбамга гайяча таан хчинг джабтанс. Ян гайяча яра лангэ урк нямбам ранига хчинг джарну, Та нямбам тама чазган жар таңнары. Чад дуны на таңра гайячага хчи гайгы ян нямбам зог таңсы. Таныга ян жакандары зы жимек. Тады соку хтагмар топчинжа. Галанчин намка тухзун ниган жатри жави. Соку хтагмар топчинга галанчин намка тухзун нан таңсы. Ян оранжир згейну ян галанчин нан таңсы. Тады хвала сантаг атумга. А, гайгри ина тимузы чайын зэйн царнцарзг шайжуула. Гайячага донлангай сонвэчи гайкайыну. Гайячага хвала лэгнун. Тады ардонцэнгэ гайяча хчин табчи иди. Ян гайячага ардонцэн нэнтанс. Ян урка яралан хчин жарну. Нжанси гайяча гонгуны ян чаддуны инина. Ардонцэнгэ гайяча зугтанс. Сэрвэй нямбам тарихра соку хртагмар нига орка хчинг жарну хртантаг мачула мархэй танс. Ардыгчул хамбар жауутар гонлун тонар. Хачан ар гену топка. Цажан даммаг хнюрдзи. Я хэнгин яра лонра аня хчинг жара зэнэ. Даммара хамбаг нига хчинг жарну даммаг хамбаг гайгназг чертэн. Тады нжан гайлаага Хамба аниға чинг жаргуғы зэдэй хамбаға зэнэ. Та чоку-чоку, ңа нергенгі хэцэн жанжымын.
ཁྱི ardontna khichinur jimsen ta hngin zik chiner ta chadong ga ranga igna chi ta no mar to har to pe ko zeni ardontna rja ka shin dans ta di chadong ra atg nyma ni gin jati zik no atg nyma nan dans ya ga ya la ra chi ta no ya ga ya la ga chadong nan dans ya chir agon ave sir ta chi ta no ཡང ཆིག མ་ཉི་ ནི་ ན་ གོང་ ཝེ་སར་ ཁ་ ཆ་དོང་ ཁ་ ཐར་ གོ་རི་ ན་ ན་ཏང་ དེ་ དེ་དི་ གཡ་ལ་ར་ གོང་ ཝེ་སར་ ཉི་ག་ ཅིག་ ཐབ་ནོ་ གཡ་ལ་ གོ་ ཝེ་སར་ ན་ ན་ཏང་ དེ་ ཡང་ ཨར་དོང་ ཚ་ར་ ཉང་ ཨ་ཝེ་ཏ་ ཉི་གེ་ གཡ་རི་ ཟི་གེ་ ནོ་ ཡིན་ ཨ་རང་ ཨ་ཟ་ གེ་ གཡ་རི་ ཡ་ཏང་ ཏག་ མ་ཅོལ་ ཆོ་ ང་ མ་ ཨ་ཝེ་ཏ་ ལ་ གེ་ ཨར་དོང་ ཚ་ ཅ্যাল ཅལེ་ ཐང་ ཨར་ཟོག་ ཏང་ དེ་ མུན་ ཏོང་ ཅོང་ ར་ ཨར་དོང་ ཚ་ ཉི་གེ་ ཅིག་ ཐབ་ནོ་ ཏོང་ཅོང་ གོ་ ཨར་དོང་ ཚ་ ནན་ དང་ ཡང་ ཨར་དོང་ ཚ་ ར་ ཨར་དང་ ཉིག་ གཡིག་རི་ ཟེ་ ནོ་ ཆིག་ མ་ཉི་ ན་ གཡིག་དི་ དང་ ང་ར་ ད་ ར་ ཐང་ར་ ཇབ་དི་ ཏོང་ ཚ་ གལ་ལ་ ལ་ ཐུག མལི་ ཁོམ་ བོ་ ར་ སོལང་ མན་ གཡོར་ ཉིག་ ཐབ་ ནོ་ མན་ གཡ་ ཁེ་ ཆེ་ ན་ ར་ མལ་གཡ་ ཁང་ཅི་ ཇ་བི་ མན་ གཡ་ ནན་ དང་ ཐང་ གཡ་ ཉི་བ་ ཡང་ ཅིག་ ཇ་ར་ ནོ་ ཡང རྐང་ཅི་ ཇ་བི་ ཡང མན་ག་ ཟོག་ དང་ཟ དེ་དི་ མན་ ག་ ཟེ་ནི་ ད་ རྐང་ཅི་ ཇ་བ་ན མ་ ཆོག་ དེ་ ཁེལ ཡོམི་ མ་རེ་ ཆུང་ ཨར་ཀ་ ཚན་ནར་ ཟེ་ནི་ ཁ་ཚུ་ཅི་ ཟེ་ ནོ་ ཕན་ཏོག་ ཇ་མ་ ཡོང་ཟ དེ་དི་ ཁ་ཏེ་ ཆོང་ ཆོང་ ག་ ཇ་བ་ག་ སོལོང་ ཤིག་ཅིན་ ཁ་ཏོབ་ ཟ་ ནོ་ ནདེ་ ངོམི་ ང་རབ་ཟ་ ག་ ལོག་ན་ ཐང་ག་ ཟེ་ནི་ ཇང་ ཨ་ཝེར་ཏ་ ཏ་ཉི་ ག་ ཇ་ཏི་ ཟ་ ཇ་ཁ་ ཤིག་ ནོ་ སོལོང་ ཤིག་ཅིན་ ཁ་ཏོབ་ཟང་ ཏིན ཇང་ ཨ་ཝེར་ཏེ ནན་ ཏང་ཟ ཟེཁ ནདེ་ཡེ་ནི་ ཨ་ལང་གི་ གར་ཁན་ ནང་ ནར་ཏེ མོ་ ཏེ་ གོ་ཁ ཉམ་ཏི་ ཤར་ཉན་ ད་ཤ་ ཁང་ཐང་ ཨར་ ཇིགྲིན་ ཏེན་ གོ་ གེ ཟེ་ནི་ ཁ་ཅིལ་ ཁོང་ གེ ད་ ལོ་ན་ ཆེ་ཅོང་ ད་ར་ཁ ཉན་ གོ་ གེ ཉི་རི་ ཉི་རི་ ཡེར་ ཇི་ གེ ཟེ་ནི་ ཨང་གེ ཏོང་ ཏོ་ ཁོ་ ནྲ་ ཐུམ་ཨ་རི་ གེ གར་ཏ གེ ཡོ་ ཟེ ཁ་ཅིལ་ ཁོང་ ཆར་གེན་ ད་ ཆོ་ཏོང་ ཉི་ གར་ ཇི་ གེ ནོ་ ཁོང་པོ ཆོ་ཏོང་ གེ ཨང་གལ་ང་ ཏང་ཟ ད་ ཉེ་ ལོ་ལོན་ སོ་ན་ ཤ་ཡི་ གེ སེམིན་ ཟེ ནོ་ མ་ལོ་གན་ ཁ་ཅིལ་ ཁོང་ གེ ཆོ་ཏོང་ ཨ་ ཟེ་ནི་ ད་ ཆོ་ལེན་ ཇོ་རི་ ད་ ཤི་ ཨ་ནི་གར་ ཇིགདི་ ཆོ་ ཁོང་པ་ ཁསམ་ཇི་ ཟ་ ཁང་ ན་ ཁོར་ དོ་ ད་མོ་ ཟེ་དི་ ཆོ་ཏོང་ གེ ཡ་ ཡ་ ཡ་ ཏེ་ ན་ ཨ་ནི་ག ཨོར་ ཁ་ཅི་ ཇིགདོང་ ཨ་ ཟེ་དི་ ཁ་ཅིལ་ ཁོང་ གེ ད་ར་ ཇིགཇི་ མན་ ད་ ཆུ་ར་ ཇིགཚུ་ ཟོ་ ཏེ་ ན་ ཏེ་རང་ ཇི་ ཁར་ ད་གོ་ ནུ་ ཟ་གར་ཁ ནམ་ཡིན་ ན་ ད་ ཆུ་ ཏ་རེན་ ན་ ཇོ་ནོ་ ངེ་ ཤིན་ར་ ད་ ཟེ་དི་ ཁོང་པོ ཆོ་ཏོང་ ཇ་ཝ ཁོ་ལང་ ད་ ཨ་རོ་ ཏ་མ་ཟིར་ ད་ཨོ་ ཁ་ཅི་ ཇིགར་ ཨར་ ཇིགཚ་ ད་ར་མ་ ཏ་རེན་ཟ་ མན་ ད་གོ་ ངེ་ ཆོ་ ཏེན་ཟ་ གན་ ད་ཇོ་ར་ ཉེ་ ལོ་ལོ་ ནི་ ཏོ་ ཅི་ ཇིཁ་ ཤིར་ར་ ད་ ག་ལོང་ གེ་ ཧན་ ཨོན་དོ་ ནོ་ར་ ཨ་ཝ་ཀན་ ཟོ་ ཚ་གེ་ ཟོ་ ས་ང་ཅིལ་ ཧན་ ཏོ་ག་ ཟེ་ཟ་ ད་དི་ ཁམ་པ་ར་ ད་མ་ ཉིགར་ ཇིགར་ཟ་ ཏེན་ནོ་ ད་མ་ ཇོ་ཁ་ ཁལང་ གེ་ ཤ་ཀར་ སམ་བུ ཇིགར་ཟ་ ཏེན་ནོ་ ཏ་ཏ་གཟ་ གེ་ ཤ་ཀར་ ད་མ་ ཇོ་ཁ་ ཨར་དོ་ ཉིགིན་ ཇིགར་ཟ་ ཏེན་ནོ་ ཨར་དོ་ ཉིགིན་ ནང་ གེ་ ཆ་དོ་ ཇོ་ཁ་ སེ་ ཏ་ཀོར་ ཇིགར་ཡ་ ནོ་ སེ་ ཏ་ཀུ ནང་ གེ་ ཏ་ཏ་གཟ་ ཇོ་ཁ་ ད་དི་ ལ་སེ་ གེ་ ད་བལ་ལ་ སེ་ ཇིགཁ་ ཡ་ ད་ ཉ་ གེ་ ཉིསམ་ རི་ ཇིགཁ་ ད་ལེ་ ཧན་ ཏོ་ མེ་ཁ་ ད་ ཆོ་ ཚ་མ་ར་ ཇིགཁ་ ཇོ་ཡ་ལ་ ཐམ་ཅི་ གེ་ ནང་ གེ་ ཨང་ གེ་ ཏོང་ ལང་ ཏང་ ནོ་ ཏ་ཀོ་ ཀེ་དྲི་ལ་ ཇ་རེ་ ཧང་ར་ ཇིགཁ་ གར་ ཏ་ཁ་ ཡོལ་ སོ་ནི་ དེ་ནི་ ཨ་ཁ་ ཆ་ཁུན་ ཆར་གིན་ ཇ་ཝ་ར་ ནྲམ་མི་ སོན་ཅི་ ཇ་ཝ་ མ་ ནོ་ ཐམ་ཅི་ པོར་ ཇིགོ་ ཏེ་ནི་ ཁོར་ ཐང་ ཡི་ ག་ལོ་ མ་རིན་ ཇོག་ ཅིན་ ར་ཁ་ ཅིག ཤང་རོ་ ཁ་ར་ མ་ ཐར་ཏན་ ར་ ཨོ་ཅི་ མ་ཆོང་ ཁ་བ་ དེ་ར་ ཁ་ཁང་ ཇོག་ ཛེ་ཤི་ ཆོ་ཐོང་ ར་ ཧར་ང་ར་ ཇི་ ཧུན་ ཆོ་ཁན་ དེ་ ཆུ་ ཨང་ཏོང་ ལང་ ཏང་ ཡང་ ཁ་ཁང་ ཇོག་ ཛེ་ཤི་ ག་རོང་སེ་ ར་ ཤན་ཚ་ ག་ལོང་ ལ་ ཇོག་ ཏན་ ར་ ཐང་སེ་ ཀིང་གར་ ད་ ཝ་ ཇོག་ ཡི་ ག་ལོང་ ན་ ག་གང་ དེལ་

0: тэгэр гэнтэзэл жэрэгэ ямрын юнхэнгэ пэндазэ юна ян ламтэм дэдэгэни забзура тэнтэлэ чуин хачэнгэ чэгэ тэнэ ярман нэгчэг сэмгэ вар кэндэрэ тэнэ ярман нэгчэг сэм дэн цонэ на ян дэгэ чанцэ рум ма чи самчэн узон тонэн гарун гэлас кондэ вар кэндэн рэнгэни сардэрэ нэгэ нэн кандэ нук чэнгэ дани лун кэлас кондэ ярмран жогэн жикмэ кукэдэм дэвши ёс кэдэ тэнэ магэ ялэн да кандэ ундэрэ та чу чанцэ нэрэ пон жон нэрэ кунэ чанцэ унна та нэ пэртэ чу нэрлэм дэ гэрэ жогэ ама артэ чэрэ та магэ лам нэгэ ялэм дэ гэли жогэн жикмэ эсэ кукэ Tani chursi kukka meishu kukka war kumda se jindanda Tantu thongshin ka tanti ribkun rongchir ka tanti thongshin rongchir ka chakukka war kumda randa se jindanda Tantiara se kwa nyo su se odogar ka war kumda randa se jindanda Tanti war kumda randa yung lamzhang da cheshi tanggu na chanda zigiz maa yukhe Tichin ka shungdana yamara nyokhin ka panta tsang maa ki yung Zabzo ra tangtur ngay tana longkar kwa nyo juyin Haa changa kachi ge Tani janma nyekchik vishaka war kumda den soni na yung tanda chu chakarzunga ngangla rao se jindan ra tanda chu chakarzunga li za tong tanda sarung li zungda tanga ra yishun yu su lam tamdari tangma ga lam nyang da kundari te changa da chu chakarzunga khoka yu so yin daranda se jindan ra te tang tanda tandi ar martuka war kumda randa se jindan ra te tang tanda yung chu ta yishu ga tam rachika samba yu su war kumda se jindan ra tanda mu war kumda randa na yung nga zinta lam tam ga ngay tanda soni na yung ta ju shiksu shiku nandan ra Rashkar kuyo khanan dan dhamu chanda hachinga maa yukhim. Tichinga tukpur kansoni na yung da lam tam dhab yidda tang yamran yukhunga panta zoyo na yung zabzora tang tala chonda yung hachinga chige. Tani janma nyihib denga changne malhiya gwa arkanda ishti yung na yung tandaga chuta mdola ga shching nam gwa arkanda nihana mayuna jo su se jindanda. Tani chuta chakani zungda tang golu gwa arkanda yung janma nyihib denga zungdari. Tichinga diwa arkanda na yung lam zhang chichina tonggono chenga chu nanang ni zungda tang lam da shik su shek yu kha. Tichinga tan diwa arkanda na yamra nyo khanga panta tsangba gata lakpartira zaabzura tang turk nita na lungkar koro nyo ju hachanka chik tanda lam zhang chichina tonggono chenga ta lam da tarab deji meni dhamu ghan tsandari la. Tani janma samak chik tika liang kani kongho gwa arkanda yung soni na yung tandaga chum ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ Ari itiringi sankana yitina chu tiringi ngasi kano yirang shingi lamjiga li tsinda tangi kungli ngotu shiba tiyanda zhigri. Tichingi tandi lamgala kandi chuta tiringi tandi zungda tang shukya mara yung kungsangu arkabdang rukda tang shukya mara mdazir shingana rup mtsige maa yu. Tichingi chu diga lamda shiksu shikun naranda tandamu arkabdani ngipirda diga ligda marna gondam ra. Yana diga sashikab shingu sashikab dartag dartag nungkula suko denjiga kornyo ju hachinga kachige.
1: ᱡᱟ ᱛᱟᱣᱞᱢ ᱪᱷᱟᱨᱵᱤ ᱫᱤᱨᱵ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱡᱟ ᱥᱟᱨ ᱪᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱚᱯᱤ ᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮᱱᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱮᱪᱤ ᱦᱤᱱᱫᱚ ᱯᱟ ᱠᱟᱱᱥᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱦᱤᱨᱜᱤ ᱯᱟ ᱠᱟᱱᱥᱤ ᱡᱟᱢᱡᱞ ᱥᱩᱜᱩᱛᱤ ᱥᱟᱨ ᱡᱤᱨ
0: Artsaringa sankana jitana chu arkumdani dambil shogdi xanjir sekund samba thungdina shigyu dina chu dinung dana chu tan dambde tung dewa gandam xanjir zar kurzgo ke tana chu namjin da chegmaran ro jire suk tana jakum pe pejir ansan che pewi chamtan tarna langnam ra thenam garam kung sorsu tore gormu rangab jarab chonga ra jib jarab che gornga chegmaran ro jin shang jehung ga chanyum la dina langtam angtak gorni tung gornga thernam ga angtak thuji shang shangri sosul gormu thigdang dang chung je thigdang тэгтэн дэн чонг жигсэм тэгтэн дэн чонг жигний дэн музык чэгмаран рожер эсэ гокэ тэна намрын чэгмаран робэ тэсэн дэ цонина ништон нитэк да тэг баг чи жобжир нинг тэсэл нэг цабжиг тэн дэр эсэ гутна чон дэн цонина та нэмргон дэн дэ чо та намрын лас кван дэн цонина дэн дэ шитэн ни дэн музык рела тэ чэнгэ чо та сэн цонина намрын гэ горин гон дэ раин чэгмаро сэн ни дэн му чандэ

0: 야 뉴니비 두고 총총초 다스타치 저거 산지 능진 반던지나 나총시비가 치그 찬총은이와 티바가 길이 리 다나치 티바가 스티커스 칼럼니 아나스템 건강스가년 당즈 두고 총총상마근 당즈 요라 리 체나스템 마마스가년 당즈가 아 올라른거 나스템 레치잉거진 디한신인기나영 잠은 칼럽 그 시둥라 리둥적진 마가가영 년땅 드나 저고 총총청마가영 나스트마 년땅나 제년나 마르고 드나 나스트음 그 토나 지어 르리와파 시고노데 치치년용즈 리 드나 같이 디진터 나스트 마가 마가 년땅이 하제나 마프실라 랭게 중더마이나 마가즈게 젠조그리 디타나타 티어 레리와므노라 아나마나글록 손르고 티쳔게 쪼꾸 총총 참마게 하나스템 히누트 손마 랭게니엔 코로나오노게 쪼꾸 총총아 잼바시죠 디기 셴누게 고름라카니 다초랑게 카치 제브디 하르과 지슬 능기스 스탐지티 코알엔주티엔 시게 판토코리 리 다나테랑진아치 쪼꾸 총총 제랑 강식게 셴누게 시중 하라웅라 스타크 스탐질 세고노디 시년주일 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Tani, aro, toko ngigni gip chudana, tomzo o shimam zinash. Rongo, li shim zinash. Toko, tano da ngigni gara chua tong zinash. Yab zinash. A ngigip chidini tanga yang, dingi songa kana kara zhunga. A lala, la, chi jik shim ka, zinash. Da ngigni gara yi sara chua tong zinash. Yab zinash. Rongo, ngigni gara yi sara chua dingi kana zhunga zani. A lala, la, chi jik ka ka. Tamgu tamu zimu nu chazir yu zinash. Togu nani kakhu yu zinay, sugu jesh jiran juwab zinash, zinsani. Da tiqqa tiqqa, da jen runga nige meyku, chunga sab desay desani, sarjig durjig shiachil, nzuqsa tuqsani, damu shiachil zinash, yab zinash. Tani, rungu sab desani, damu yichil, isa tuqsa tuqsani, sarjig durjig yichinash. Tani, uri kaza tunash. Uri kantani, togu sundalim, Nye kaag sun saane, htaga rungu saane zhigdiin, rungu hangu tani zhigdiin. Tani dhab zhigdiin, rungu. Aak taag chuchi aaka yaa nye tsig jari zhigdiin. Htaga zhigdiin dhab zhigdiin. Tani yang rungu. Aak taag chuchi aaka yaa nye tsig jari zhigdiin. Yang taga zhigdiin dhab zhigdiin. Tani aak taag chuchi aaka yaa nye tsig jari zhigdiin. Rungu dhib shiad chiz mungara zhig tab khurna zhigdiin mungana. Chung guni maa rungu mungana dungu zhigdiin dhi sotayi dhigdiin. Rungu akhtag zinsan. Mmm zinsh. Chuhab zingu wena aazu hangingi yena mmm zinsan. Aab zinsan. Kanani dungu sotabi zhugun kanani khori. Rungu ni mara hongi dap satangar mu. Dene rungu stejur anjogun da tsunga zatganish. Ak tsunga. Nye ablo ablo yuhtag zibzala. Taka stago lengan joji zinsh. Njuwaare nge tsungsungdurga kata kargu tun jogu zinash. Tenga kubbaz yu zinash rungum. Tana yaa zinash. Sondeli, tani yung kata rungu seju seju zon kata kargu tganash. Aka kata nge ablo ablo yuhtag zubsala. Taka tago lingu tsungawata, tsungi ngarjib tukun jogu zinash. Kata gu njuwaare nge shay kargu san jogu zinash. Tenga kubbaz yu zinash. Kata gu ndong zjabi, yaa zinash. Tani jo stejur anjo guna gamu za tanish. Ache gamu, nye ablo anlo yuhtag zibzala. Togo lingu tsunga wata, tsungi ngar jibdukwa kata wata. Kati kapchuk sokun jo jibzinish. Njo nantan tokra, nye shayindiru kakare, kanaf chinkataga wata kari kusun jo guzinish. Я знаю, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не мог

Chu chato dukchik damje na ngalo dukjeb damje nje di. Achib zi ku nga ta ku ngalo archog zi. Ta ku ngalo dukjeb damje nje ta go karki ngalo dukjeb da. Ta yi njaren jare ze kandig se ache karki htulim chato dami say chigsik. Ta yi ta go karni khyab tsuzik. Khyab tsu yi na ta yi di ache karki khyazu da di. Ta go archog karki rapavinsik. Tei dadi, tei insakdi, tega archogzi da. Ta ani zugdur deran ta, ta chu nina son, ta da luk de jina, shuya son zug de jin. Ku nina son dadi, ta da luk de jin, zi tega, kirki ta da luk de di sonsk. Tei di, archog kirki, shumni zug de di, marag zhunga tondi namrig maosk. Tei, shirni jambo, di achi tondi, namsunrig nimoce, karmas chachile, kardgosk. Tei, Shirnin jambo achi ngilo rungo zogo ngirima to sepjiri zidadi togo teidi yang achi sarlo runda ane nguninsk. Tiv shirnin achi tonglo rungo zomo tonglima sepjiri zidi achi tonglo rungo tonzo kari yara longask nanchina sondi yang zomo septansk. Septandi togo archog zidadi. Aro achi ta kunya na sondade ta Nina son sachig rati matabgo da, shuya son khanchig rati matabgo, chirki nga ga onchig chiya zhuya tong zi ditago, achi gu zi, hawu, nyali rumbu chi, onchig ima nyan zi ditago, karki ku ta wu to zaqta dadi zhu tunda waya zi ditago, karki wu to zaqta dadi zhu ditago, karni chun, hchubku zik, hchubku di, ditago, achi karki hchumcho zik, odong chalag, chubshug nye mambu mamcho, zim cho tang zik, dayi di, archi wagub zi da, aro achi, ku kana tunung ta gu zi, o achi, mnyu da zhug zik, Te zidi, aro achi, achi nigi kwa raka rika kubra tada, chunga mubchan ni zidi. Hau, nyali rinpo chi, raka rika kubra mnyan zidi, tago karnigi da isk. Tago tachi mnyo da zhugu zidi, tago mnyashik sik. Tago karnigi hchon tong sik. Hchon tong di na, zi, ta achi, chu hchon tong da di, kwa wangur da kanjig jen man ni zidi. Hau, nyali rinpo chi, wangur da kanjig mnyan zidi, tago karnigi lana hchon tong sik di, tago karnigi tulub sa sik, tulub sa di, tago Archogzi, aro achi, chum chato dukchik damjena, ngalo dukjev damjen, ku chato dukchik rabdam matub da, ngalo dukjev rabdam matub, charki ngago, charki isu da, arni za zi tago, archog karki yipsa di tago, karniki yizu sik, da yizu ina, da yizk, tago zudi na, archogzi, aro achi, chu khazu da di, kwa rababjin je man ni zik, achi nigi kwa timi itago, hau, nyali rumbo che, rababjin manyan zi, tago karniki lana khazu sik. Хазуй нан цагди тэгэ кэрд нэгэндэ сам та ти цуцгэ заг кэ сам тэгэ кэрд нэгэ шигс ани жэги тэйди арчогне кайда ти ачэгне сус тэйда ти арчо яра лонда ди джарусан гумма зону тэгэ гумма тэрэн сэбрэйн нэгэ тэгэ гомми хтигэ чэрунда ди ачэгэм тога ди шигс тэйда ти кэрд нэгэ шигс вэн самсга яра садонс Tehidi, tega achi wui. Aro achi, ta yara longda anya zogde janta zi. Tehidi, achi azuudi, achi yara zilangdi, togni tiga yara sonsk. Tehidi, tega archogzi. Ta derangni, ta chuko, jaru sanga moka mabzhigdi, ta ni kuchum nyanga, jaru sanga wumo tarcimma, dartishcimma zarjin zidi. Tega, ta oya zi tega, ta kucho, jaru zira zi tega, jaru zira zi tega, karni tehidi, zogde rana tonta zi tega, archogndib zizik. Та чуни на сонда та да лук де джина ша сон зук де джин зди куни на сонда та рат де мото да ша сон зук рат де мото черки ани атен не джуди та кни атен не соск кни ате ди сон ди нега ан мар та га мара джаро джина та там та та оги йоку та ку мокалин го го джиди та га джару та чути ме йоку зу сон мокалан зерин зон ина те те ди та га джару го ин джон ти кырке мокка абжакап жигжекс тейди кырке ачи негара мокка чанчап жагы тэгэ ачи неги мокуня мыгзон тыгдады ти толу дүнгө мокуня магнян тыгжекс тейди тэгэ нинсик за жару дида та ко шерджер чонченко хаз гого та чижа ко сив жинтымна тэгди ку жарса тэвжин жин зиди тэгэ моккасын бу ныгдим тэгэ

0: zongi songs te di joran kha mangang ji da di a aro ngermo tong lo dun ta ko yong di yu go long ati na tu ya du da yu go long ati na ni khser ke char wa zo wa la la ma long zo long te di da de go ya de go khers ya ya la wa songs ya la song di ti khang la mi ra to te di mangang ko ki khang la mi ne si da di khang cha zo go mi song ne char kusk te di mangang ni gi char kur che ma che da targan gar nga la tag da di char kur che es te di da ti yara yara sondi yang dog langmi yara tonz dog langmi yara tondi tag yang archog ti mangang dog langmi yara ton tab sami yang do chaz gmi yara yara sondi ni acha kuisik tag mangen mangzon ni ga yang char kur che ma che da wingo cha ki toga wa ma dug da di mi dyon chik te di wingo cha ka tsik sons te di jama ku yara yara sondi yang chiglang mi yara tonjik te di archog ta yang chiglang mi ni sida di tag yang kar ki che jop kan che da di sons te di da di char ku jik te ga magzon ni ga char ku che ma chi da tar gan ga ka wa wa ma jik da di che na tang ga ti das che ma tang ga wa ma che jik tar gan ga cha ga ja che tang te di da di te ga kar kin da sa ta yara yara sondi tag yuzun ap chag zo di chag ga tog na нирлэг цангзоди та кэрнийг энэ сам та шэрдэр чонхэн гэ цан ёк та аниди магне канзан жу тави гого самди кэрни таза чу якот хангв чэг ди кауна тонзос тонди ка шэртэн кар зу танда дэбз та аниги то ар магне та дино хэн жуин зи дади таг кэрки тэни тэи дади таг магне тонжэг тонжэг ди магне гэн та мөгзөн нэг үү да та юрэ аниа та ачака та шэрджер чонченга цангэн ойе тунта та ача гэрзчи ачака чукас зүй жо зитэг тэбзиди та магнэн та чурка одюрэ та сон ханг шэртэн ка туга зүд зиди ти шэртэн туга зүд дади нантра хонсос тэ дади мөгзөн нэг жэмэ тэ гэти нэрлэгд сад дади сон жаров жэнжэг жаров жэнжэг ди тэг ачи тонло дунгэ зи дади оги оги магнэнск ogi magne machi ta yong gwan na zi ta ots ta ge kar ki a che kar ki sun da di hu long a di na ti da ze chang yong ji ma os te di magne ton ze kna hon de gos ton ti no na bar ngum bo ra chu rang a jan zo ta kar ki ta che zin na sa mi da di kar ki sin ta dai das kar dai da di kanoni ru an ja ji di das te di ta ge magne kar ki mage ma khar che zi ti ru a ta da ge das ти ротер дагы дат вот чиг хнамс разинс ты дати кырке дыг дыг ды нинсыкса хшекке тойсыкс тойжади дагы кыркинде сам та кырки чиг парла парла дай чиг намти да намти чиг парла ами сам чен разги дас тып дадина дагы кыркита нинсыкса паржыкс паржыкди малин ом жержыкс малин ом жерде тунгы кани моча шердер чончи ко цанзгына хажыкс ты дати дагы кырки шерд та тосу чызгина сами ярах тигтиди дегит джигзгинск тей дади кыркившерди чончен тусад дади марайон го диламни хсирке чаро азу бабы гла ла малонс лангёс диламни тэг та кырки ачи кырки та юнго кы сами сон жаро зубзити жару тачга аги магня ён жоно та хсон са чан ён жоно мари тэг ен жон кырки сон ти дас ти дади вансамса магня тонжигс тонжиди тэгэ жару шэрже чончен гэ хатып жин дади тэгэ дэбжис тэй дади тэй ди тэгэ жарын досан та ко мэгзон нэгэн гоо ёж магнянга тан гоо ёо мэк та мэгзон нэгэ ёо гоо жиг дади тэгэ мэгзон магнян тэгэ кэрке жару жиг жиг тэгэ мнян ара дон чала чүпшиг нэмэн бэм тэгэ жиг нэн ди хэзасэн
1: хирэ гэ кар чужин жави кар ко
2: лори гэ логшиг ли нэри кар ко
1: хирип жа демо зуиш гаку
2: лоси жа джэчэн джави гаку
1: начо лорен дан сиар би гаку
3: чупо чунчун цо дата чи цо начо си биер га цлем цин жа арг би гаку гэ цампер шигта начи хивши цомор а лор гэ чэрцэн жан
4: я няни би чупо чунчун цо Tātai chi chika sanji nangjin ba ndengi na nachong si pi ga chikin jikti chan ba rigpi shkarkung yin. Tērang chi rigpi shkarkung ga shkalam dabjilan diga tanga tuku chong chong gansang a zhuwa ma ra jashin chomu nyegi jendu yin uga. 지카미 냥그세고노 진디 신연주이 덴지나 다다루 타싱고노가 다루브 쪽 담질라 지스

0: чекагци жергер хетернгэна титана талу жангржига сикону го лобчугур камцону шана ян карцан теринг гонсан гэ тицундара жигжиг лобжунгла кани присэн чери жижи ананка гэтизга тонок титана теринг мачу лорин жеркэли цэндин аян адал хорин жеркэли цэндэв жернал хураара лобсунди каталону гэрчинг жэ чергэргэн нам батан лобчугна бангачу ата Karan jamba jingli ra jima jingi yonu. Dita wasgirtaga mgsil, tata lom rangjiga shikunu gu lopchukna ba kaqtali dali, peringali cinti nanga, ta am rangjiga shikunu gu lopchukna bi jigi nyamchuk dornang yi gosa. Tani, yang mgsil ga ju rangjiga rinban dim chunu shiada jina, ta lapsha gangmangz yuk lapka gariri kirga, rjig na tsukri yonu shil mar givari di nangni derang, ta mgsil ju wul gaig jigzin dim drashtang ra. Di nangni yang mgsil, ta ju Sumir Dastangalaka, Yanam Jatakalakandana, Kasang Tiranga Kurganga Tiram Deyang, Muslikitir, Tangan Yina, Nyamjo Yina, Wasan Chonsa, Gosandi Talakatali Dali, Teranglets in Dina Chet, Solo Ranchon Kalakwin and Zomer Tondang Daga Girgin, Pamadorji, Pamadorji, Tarnis, Kalam de Dansi Dalini, Ganak Tashay Nyamjo Jergetang of Jerte, Jachi Sopronamba. Кабдайчин тагталом жаржигаси кунугу топтуна бига мисл татерин нингунга варлыгын дептинди та нингунгыр камдейин жанагзу немахсиг тицукла канера жигжи таркып аяркайну запайну тангтын ба тани ним кыргын нинахсиг тицук чарымла канин таркып жигжи легин ахсундын кори лапандын мычимриг нингун тагдыгын декиок тагы чинан багарайын гонсон нингунга кыргы касан тунгу Warkum the tongue and dear and glitz in the ship catching Nianju, Riva Yanachu, Hanchet, which won't worry, then Gurkalam, the Nigan, the Yam Yungu Chunayan, Chinamba, Nakanan, Karmachin is Gahan Totsuna, Tatatun, the Chesley and Dara, Yunkerg, Margosagi, Garoarchit, Siltapsona, Tirayan, Chu, Pansam Tokayan, Rila, Tagachinamba, and the Sepkachin Nianju, Garioasgra, Tartanuns, you know, Tintani, Tamba, and Niva Blurin, and Bidanga, Tamba, and Dina, Narjan, the Jetin, and Kanambi Carpenter, Nailing, and the Gayanachu. Tamuanuga, a tabloid and beer, then gag at Sampan, the Jilan, the Gatu, Travati Landizu, Nyamgo, Jungri, Yetu, Matu Nyamgo, Vasari, Azokota, Juil, Tina Tiringa, Titul of Tigringa, Thoringer, Kilits, and Dugger, Nantun, the Grim, the Chinambar, the Gunin Samjuri, and the Muslim Dugger, Tachinambagar, Gakanchir, so Tumbi, Samba Sosona, Shijura, Nyanju, the Gapsin, Tani. Там жаржига шикунуг лобчугнаан бара тетэн риюк чимдэгнаан базу тамчигуг шэпкэчгнян жуга ревата ин оркэс шинутэн ятани тата тэрэнгэлэцэн ди цамба дэнбу лосон кэ жасалан нэнгис гоцом жуйэл
1: Тамби хсун цэрена гайдэн ловим дэнчүч ламчу юн
2: Tambi xsong zirena chlua me bi lor pug je xu ba yon
1: Tambi xsong zirena gobr ka bi dam ge zhe chi yo
2: Tambi xsong zirena ri wa gong wi hu sim je yun heng yo
1: Ho su ki ji xia leng
0: Yatguna ba tarta chu terengli chindi chamba dong thosum ki jashalang ga chamban dinang ngi sisig jiltag thosum ki jashalang ga chamban dinang gobdig siyu nu ga nangtun da kongni chamjur siwa nang jin da dalom rangji ga siku nu ga thotguna ba kha tali dali ta rangji ga siku nu ga thotguna bi amig sala chu terengli chindi nang ta ul ga yig ji jin da gam jashtang ra dinang ni ying tar zo mi gndan ra gori na ji nyam ju go dor nang yego sa gangzig yok ta rang ga tabdang ftam bi Тар мангзыг лаканы цамаг гэж мангзыг лакан цмьючэри тэрэн нака нимачтиг низ гэрган мангзын жоо дижинар камурита тэн ана кэргэ тавтын гэшава чэргэз гаян чиг шигна чуқрынрын гэ шэтэв намба нац хусгч яна чуқатыг дэв жэти та тэрэн чу гэлэмди гэн памадор жинд нис данжин сиу тэтэна та та та чу лецэнди гор нис сомар гэргэнар гэлэмди чу гэл гэлэм мабдэн нуг ярмэнди тэрэн гэркэндэн гэла нуфтуцги Gan pemadur jim sunu siana, nigmanga argarawa dosik. Tungur sumba pun tansuk tsuma, tanim tsungin sang sinar sumba pun tansuk tsuma, tanim tsungin geser simjik tsuki tsuma, hirim simjik tsuma, tani salinzin tungigra, arjali yibjir, tani tsumjangar girgan laswa, talika gangmangz, rabgara, sikayoni, tetavaskir, tani tatulanga injita, tani tsananga injila swa, donghui, ngayang lagdigitang, tani tsumjik shatagidalini, patrin jim pilayok. Urjun shimjigitang urjun rjitsil shimjigitani stierniq dasir

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
0: རེད་རང་ ཅིར་ན་ ང་བ་ ཨ་ཅིག་ གོང་སང་ རེད་ད་ གོང་སང་ ར་བ་ གར་ཅེ་པ་ དེ་མུ་ཟིན་དེ་ཁ་ མ་པ་ཅིག་ ནོར་ གོང་ཏག་ ཡིན་ན་ ད་ང་ ཆུ་ ཐོ་རིན་ ཇེར་ཁལེ་ ཚིང་གི་ ལེ་རིམ་ ར་ད་ ནེ་ མ་གསལ་ ད་ལོམ་ རང་ཅིག་ ཨ་ཅིག་ གོ་ནོ་ གོ་ སོབ་ཏུ་ན་ བ་ དེ་ཅིག་ ཁ་ཏ་ལ་ ཏ་ཟོ་ཅིག་ ས་མི་ ང་ ཆུ་གི་ ཆེ་ད་ ལེ་ ཚིང་གི་ ལེ་གོ་ གི་ཟེད་ད་ གིར་གན་ ར་བ་ ཏ་ཤ་ལི་ ང་ ཆུ་ ར་བ་ ཏ་ང་ལ་ནི་ དེ་རང་ གོང་སང་ གི་ བ་ར་ཁམ་ དེ་ གན་ལག་ དེ་ཚུན་དབ་ ཚ་ཡི་ གོ་ར་ཁམ་ དབ་ཤ་ནི་ དེ་རང་ ཆུ་ ལེ་ ཚིང་ དེ་ ཇ་པ་ཅུར་ ན་ནོ་ ཉང་ཏ་པ་ནི་ ཀ་ཏིན་ ཆི་ཤ་ནི་ ཡིན་
1: ཡ་ཡ་ ཀ་ཏིན་ ཆི་ཡ་ཡ་
0: རེ་གན་ལ་ ད་ནེ་ ནི་གི་ ད་ ཁབ་དང་གི་ སུང་གོ་ཙུམ་ ཇུ་ལི་ དེ་ ད་ང་ ད་ཐང་གི་ལི་ ཚིན་དེ་ནང་ ད་ང་ རང་ཅིག་ཨ་ཤི་ ཁོ་ནུ་གོ་ སོབ་ཏུ་གར་གམ་ ཚོན་ཤ་ན་ཅ་ ང་ཨོ་ ཨ་ཅིག་ གོང་སང་ ཇིན་ར་ཏེ་ གོང་སང་ར་ཅིག་ ཅེ་ པུ་ཟ སེམ་ནི་ན་ ཆོ་ཁ་ གང་ནི་ཅིག་ ཡོང་ཇ་མ་རེ་ ན་ང་ རང་ཅིག་ ཐོང་གི་ཡོ་ ཁ་ད་ དེ་རང་ བྱེར་གར་ཏེ་ ད་ང་ ནི་ཁ་ བྱར་ང་གི་ བར་ན་དེ་ རང་ཅིག་ རེ་ནི་མ་ ཅེ་ པུ་ མེ་ཁ་ དེ་ ད་ང་ ད་གི་གང་གི་ དེ་རང་གར་ཁལམ་ དབ་ཇ་ལི་ ད་ལི་ ད་གན་ལ་ ཆོམ་ ཚོན་ཤ་ཅ་ན་ ཝུལ་ཁ་ཡི་ Тэгэм мэсэл дам дөржиг ашигунууг толтуурга ажиг дил хавх гамаз юунэр жаян ата үлкайг гэргэнзгийн би чааны ч үлкайг жигжэн дазун жагуутина яа чи нямжг дөрнэн юнгургуса динаны мэсэл та арцумигийн жин авчир нарангранга мангжиг чадэрглиг раян тэг житвра шитв жутв гла кана янранга чи шитв гүрхи хэвтэн хийдэ яжэра ёк ти танаганган дини дячи ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Сгэг камлри. Летэра дамич утхан чацга дани майтгта карцэн чо кимон томс.
0: Жэри.
1: Анда татэма тани сомик корни нёнос шалия.
0: Жэ.
1: Тэ такинингэр жинэ начугэ хотай начук сондон ниппай начук дэчи карда зэтэг дэ манжэгла кита чи тэнё атандгана. Андорчунан ба чи панду атгаси чи самнута чи хонан дондгана карда зэ нёнос. ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི kuwaa tsaamu zi olaa nandrii nari. Somi gita utsu waranga taa shaarini zi gini kargini na chukka, tondag zi gani chanu ina chukka, thumar ta yelaa kaarnu utarmo. Yelaa kaarnu uta taa azu chi gaa, taa khirab ka zi na chukka, sim gaa, ulu gaa, shindar yi dali naa taa yigib kutungu gaa kachaya korim tiantumul gaa somi gita zi nari. Tichinga uchi nyingjinga tsuwaa gaa chukka, kaantang kaayi naa somi gaa jacharan jirka yon nari. Tatawaga kuwa samuzi somi ya tatawaga kuwa samuzi nandana ta uzo somi ga gawa tang chiwa ga maji tang hantan zon. Tani chitanga ta somri gizi na zagiz kasanga somi ginda uchu gan tsuwaali shungwaris. Tsuwaali shungwari, tsuwaali tuwaari tamu zin re ta. Somi gina chintang tsuwaali shungwari, chintang tsuwaali tsan tuwaari tamu zin konar. Tagina chitanga uchu gan somi ga maji nda nyingjin gan tsuwa gan na shungga ta. Yinnaara tata tsuwaa ta tsuomiga chitana achi tsuwaa li yigni, tsuwaa li chisa gudiri, tsuomiga tumuz gini. Mi jinta tagi khoi lani. Achi tsambaa zagunun ta tsuwaari.
0: Zhi.
1: Echi na zamba zogunu to zomi ga chi tang tatsu tashi zamba zogunu ti danu tehti na chee ga wasin. Kwen chukji na echi zamba zogunu ga ke tsu gyo la. Shabla jam son chil los tang la. Chizginda kawa ngo la fya nga waf tawin na echi zamba zogunu.
0: Yuri.
1: Reta ra tin tsuwa taga la kita echi ga taga kel zinu ta ta zomi zira mu.
0: Yuri.
1: Atta tawa ga zomi ta yukwa zishon domri. Matay na tsuwa ra zomi gini ga ga chapachi. Zamba zogunun tsuwaari, ichu daga zamba tong diwa nuga keta tawa na ta sumri.
0: Yari.
1: Ali, ta suwari, di chenga ta ichu ga lop chognam ga tam rangji gina chuku ti jinga tsumi gina chuku chikabda la thumri nyam chuku yuchiri na denba zingra chutri. Den tuk ka manje ga laki, denbi sawna manje ga laki tsumi gita marapri na ta chinari. Tani denba wortang na Tāga chīk sōmī tāng gōrā sōm tāpna mā tā, wā tāk chīt tāpna mā rīm, jīgirā dā jō āchāng dā kāmūs kūlū gujō ndarā.
0: Rīyā.
1: Ālē, tī chēngā gā chīk jīmbar kā chīsē gujirā, dā kā hāmā trīnā chukka, gīrgīn trīnā chukka, sōpchuk trīnā chukka. Chīs gā rēzī nā rāngā pāmā tāng, sōpchuk tāng, gīrgīn kānta gā, chīs gā tōngī rāngī tāmrā jū gāchīn rī.
0: Rīyā.
1: Ti ta shi nambayi na choko, lichi chopayi na choko, ta simchin chargulaskwa, rangi jizilin chitsumyo na te tsam tri. Tani girgin tang tamal hortuk kanyi na te tang chonyi chewar la shungi, tamjili na choko, chirtangi tih tamjili na choko, ta tawa ga somgu warta harav jayak jina ta rangi mraji yo na chinri.
0: Yari.
1: Ta mayi na da tang ta chisi gunri, uchi somik tang rago chi, ta denbi sawan tam mabzong adal tang, ta pamayi nara tsayaz gandra kukh ta. Ata somi dhiko ta tsayaz gindirik, kamuz gindirik, samlu kashmong tayo na ta, uzu nyega laga zong tatsu ta rangi lakar nuga chirtang ga mahnatir kwa, somi kujia cha mayo azga chirsona riyan, mayo azga chirsona, ta girgin na chukwa, hamayi na chukwa, ta tsayaz gandra kujir, ta chik tangka zingra zingra kujir, chir ta machin riyan.
0: Riyan.
1: Ta pamayi na chukwa kachi ga, ta lang kesir tang, nandrik mung ra zingra jizin. ᱟᱫᱚᱠᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱟᱢᱵᱚᱴᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱡᱤᱡ ᱥᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱤᱱ ᱢᱟᱪᱮᱛᱟ ᱩᱪᱤ ᱞᱚᱴᱚ ᱢᱟ ᱥᱚᱢᱤ ᱜᱮᱞᱟ ᱢᱟᱨᱜᱟᱱ ᱜᱩᱱᱟ ᱪᱟᱛᱟ ᱱᱤ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱨᱮ
0: ᱡᱤ
1: ᱟᱞᱮ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱜᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱩᱞᱩ ᱪᱷᱟᱫᱨᱟ ᱡᱱᱟ ᱛᱚᱴᱚ ᱱᱟ ᱥᱚᱢ ᱤᱠ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱟᱨᱟ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱣᱱ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱟᱞᱮ ᱛᱚ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱧᱟᱝᱜᱤᱨ ᱴᱷᱤᱠᱩᱨ ᱛᱟ ᱛᱚᱨᱟ ᱛᱷᱩᱢᱨᱟ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱡᱩᱯᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱨᱤᱭᱟ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱡᱩᱯᱤ ᱡᱮᱱ ᱴᱷᱤᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱢᱟᱜᱤᱱ ᱪᱷᱟᱫᱨᱟ ᱡᱱᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟᱱ Dembi sawan mambura tira ta chinare janggu ti chinga ta ichigo nyanga melo ma chikur ta zora. Tungin sora nga gana si tongo mo tomo rongzi jo pi jen chikun uga jimsan teki dangri.
0: Nji.
1: Aho le, tomo zire. Taga zomi ginda la goa yi kwa zi langna zichik zomta chi jo handgo ya la tanduk.
0: Nji ya.
1: Aho le. Tanda achi zomi ginda rago na chertanga ta chachin manga yokan. Rangji gila amiga nena ta teranda chusha nara gipa chepu mekara nyongdi zishe na chertang kusum lukpo zi chigo na tawe zi chishe chizu onari nyangak melong maran diga nona rajin chi chitpo pa tang manta ti pa chame pa ngombar jiro mama ba nyangak pan chukpi jiha sekun ta nyangak zina somigri mo somigri arita somigri akwa lana chukwa
0: niri
1: singa ta rajin chi chitpa po pa zina edu chi lanchi chi hirib arikpa tangwa marchi yang takpa ngaggo yang wanda tawe ga Chastin ra go se kuk. Ta tani zoi na maata tipa chame pari. Maata tipa chi khuay chasta agunol hobjong igunol dharmo.
0: Nizhi.
1: Anda ga maaziri. Tani ta ngombar jirwa maamanda. Ta konga jil hanchi ga khiyantan go yangwa ngarchi dewa ga maazi ga laki ta khuay chama ngati yona ta zomi yi kwaad mratab nari.
0: Nizhi.
1: Anda tawa ga kirgi zomi yi kwaad mratab nari. Ta tewa manka manka nangi nam rangji lengu naga lhama namdam gana ta Orka khwai chati dali somi ndra jundayi kai chizi na tisu kira ghangara tara yungu me kira ta ndar chertang ga chuk somi ndra nizgam so na ndar tawa ga maajin da hachin ga kachin puri.
0: Yuri ya.
1: Tachiri. Ta tani, ta chik somi ndra chik ndra guan re zina somi ka chisa guja, dhigizhi dhigtang da hachin ga kachin ri.
0: Yuri.
1: Zo jint chik somi ga kukumbab, sechir, kukumbab zina.
0: Yuri.
1: Somi ga chikuk ta guad dhigi kori ta tso. Ta echi sombu karsyang ati dali, ta sombu ikta chizgim zhaji na. Kirgi echi kuzi gojugi dali, ya. Ta tongon dan zhastang, wanin dan zhastang, mjigin dan zhastang zinuga. Zamlo ga chajikta, yonu ga uguni, ta sombu ikta mara. Jina tina zri. Mi jinta tari ni sombu ikta zhim zhana, sombu ikta chiga khuyen jogo na, wanbahtawaz yin gogo. Wamba chimo bi nare dina wamba za go yigla amashi do tuk pahta wal nzi wa zinda. Somgu tan go somdu yig gondri. Somgu go somdu ta yigna lukwa pu gulona dondri. Tani somgu wart war wambi shtot tar dirla khunsil che wa zi. Wamba za shtot ta hara che nare nanga dhatsi la suqwa maa chim nare.
0: Nari.
1: Tata wazi. Варта тагита жахчий гос. Мжиг вамбаг шафтар, фтан ла, готом штоника, нахпини патаг дамбаз гин гос, гин тагил фамачу хуэжгмай.
0: Жия.
1: Та мжиг та домгути тацу, кунг гос вамбатан, варче па таніга манжи идали та, таніга чердум гцата. А таніга рухтан рамда гцата мжиг та дитана та, зону гита хачма юхазин чунгидав, нахсалтам згори.
0: Жди?
1: Алла, тари. Тазу хуэжгмай чи, Сомгунгов сомдин дахачан ягжукачи гото донсты тавыз инсек мочо попозгам сона донсты та кат ярыктан сарита ашыр ашыр дум мата пага сатыцкыган гота сомги та мани мара лукпа
0: дже
1: мо але антагата го донсты тавыз кзамна та лукпа по мара сомги та сыкыжик памч
0: яри
1: але та тани хуэзо жгана эчи та джин та цамма хинэ донджаг Аканлам хамхтаган цанжинара. Нисан бисгдэвчи, нисан бисэтон гэсгдэвэнсэр, хамжичай тэнзэнчэр мортэ, лорди монсэвчи сэрматэвчэн, тийчэ чарчэн дэгматэпана, ngаачэ дэндэвчэ каналам хамхуэрэ, тэгтэгтэн гоцамэшгэ. Ндэтавгэ, сомикэн гота самдэн ната, айчэ, дэч каналам хамхуэн дэму вакэ, жэччэмэнэ, кэрджэмэнэ, сэвджэмэнэ, зэнэ на, зэгэчэта, коймкан дэрфэгэ, сомиктамаран хори, лухтапозэгам
0: Жия.
1: А ты тенгэ та? Сомик нго сомбин да зо хачангэ гэчин зэгэ.
0: Жия гэнд.
1: Ты жин та та тама лаги цэн жози сомзэн. Ты лакинь цон ча цэк динго сомсун да псайо. Крэнчэг жина дэка тайдэн сэн на чэг чэвэ конкрэта сэн даврэл вожун тонэв шэгчэ ямтэр чэрпи валун дэнцэм сэнэ ёс. Нарын пайлдан чинь лог нийлхэн гори ирганда нэ танхи чэр та буштаг дэн гутэр мэбэр пайчи шухсэш юэчин юос. Анда тау гэн гуц амдан на юн чэ лог бапог. Отан дэ пайлдан дэ анда тау дэ жинта чанхин дэ пайчи шухсэн гутэр мэбэр жигжин ба чэзгэр энэ. Дэ пайлдан дэ чэзгэ чачи юг. Я рэчэ нэхсэн гэн зива чэзгэ гуг. Дэ сомиг дала марын гори лог жигу самлог дэр читан. Цомик ванда хачанг гэчин бори чэртэнг гэч юу хомдон тонна цомик лашни ли тампо вашилан сонна ази чи цэлэг гэ цомдэрэн банда тхума гэ джижэт чи арын бахсым гэрэн гэ нансымни джадж гэ гэчина та да чи чини тумзин гоф цом ба вар степа амжиг дван тумзга гормсым гэ джижэлаки та варт вана рандуп цамба чи та домби рандуп цамба сым гэ чаржи тэй нарчу тэм мэннара варш чепа гэта рандуп цамба тэйо начу кора тэчу джоша мачал вага гуни тэйна та тэйнэш
0: джи
1: та варндэни та цумико вартари варнды джоша цувурари та джоша цувун дэнуны та дэкэ пайл тэйна чуку дэкэ пама тэйна чуку я дэкэ лховчук тэйна чуку дэнуны та тамжил я дондог дому маазы та Kagataa tsumta haran kuri taa chisei gujiri jeyeg, jeyerang, jeyemang ahtung juge tatta baggu.
0: Riya.
1: Ola. Kwenjog jina ichim rong jikil homa zang sona dhaka gergim priyisang na tatarung yitrangam malangadon na orka kasab kutsata tsambashik na nachungri. Kwenjog jina tatung jeperka witondog jenshik na tawa. Yangna chisei gujiri. Нимашила ян гиргинжис аттатавг тондог тахтамжиц нандана ян маттамарамжиё
0: жирия
1: аттатавг томик вартата чисегодир марати мжиг мжиг дурку варк варк тамбандата чу тамна чукку гонита жеер жерам жерджи тунгони томсри ан тежинта чи пайлсени томис гварчи нарата Та пайч жэ чэ нэхсэм ла топа ирэ ла. Та топа зина чэкун, зиньям зина чэкун, муфтлэн дэр куа ии. 다른 양나 이런 거 먹는 거 단어란 거 일 맞춤 건도나 뒤는 왔다 치도 그래 파이 그 마스크 거니 간이나 처음에 아마 또 손으로 간이나 처음에 그런 적이나 대란 나와지지 뭐 대란 나와지 나 아니 파일런서나 나와지 있는 거야 아까야라 안데야라스 아따따가 돈 덕터 나와지 덕터나 손이 그라도 손으로

0: 저기 아톰가 시고 나츠고요 지나 가능지 있잖아요 바이톰 바이크 조샤도 마틀와 야 좀도 검컨던 픽 제가 던던이 제르마영 던던이 톰즈그 체치 톰즈그 타블라텐테 따소니 고안도 지나 죽느리야
1: 레레
0: 알레 톰드레 타가타 좀금 지그리 지그다 톰도 다 다 코니셔노 그 톰덕더니가 저둠 끝쳤 더니가 톰 망글와 그토니다 이제 탑 타르즈가 좀 근지 때 이파즈도 건 다들 보면 망치시티 다 좀 근지도 다 드마시 인디긴도 되고 다도 다 괜히 죽지나 듣고 밤앞지나 죽고 듣고 타일지나 죽고다 단단을 듣고 타일로 왔다 안단을 듣고 너는 듣고 아마 왔다 다들 단타도 다 좀 띵지 디타 장고레 차다 담지 듣다 본 말이야
1: 그지
0: 알레 아 다 좀 근지도 주다 Томозгоя томазга татэ агызгинда татэ литр джонс секунд хсомгизгин казин тимжиг татэ томозг диоя та джама татти джама гсомбаран дому чичи тонжин татэ кинелмзини та коронилян джамаз кичта таогинжиг диондэ хачна япомо
1: жири
0: ачу томог тав зямбаз гони сомгизгинда такога таризган совчунзу кинтозг дио кинтотинани конгчимцанта тига маманцсазга та гынзгина тига сонат сонгитэн юрикрэ хэгитэг идали нимаштига далте шэрота цамагаран гэрикрэ дугэ чаалг чэр ялан кунони ламалан гэ тас нкулын кунони шэртиз гэрата та кончу нимон дас кутната чимсэк кута кэнги дайо к тузитэн танди диз ок кэтэнта чарэзимэ кя тэнта огин диг дас инаа диг дас чапрас
1: ри
0: эчэн тома ма чихиз к тэнэран гэ сорап чижэм тава к чимсэ коригав дыгэ гогэя Yata, Chimsum Penman in the Amawan and Ati and Kori
1: Kori
0: Songs to be in the Mug Nazi to the Tumiki. Tastan Sangina, the Tumik Samchag, Nis Olopa, Pula, Samjik, Tundi, Sakola.
1: Really,
0: Tumuki Chachita, then Tumuyokia.
1: Really,
0: Tong Benji, the Toyna, the Tiranga Taz.
1: Really.
0: Таронд дэна сонц кинжиг дэртон дэ мичиг цаго.
1: Жи.
0: Але. Танда тамаг сонц инде да. Тэдо ко чамнг.
1: Я ягала.
0: А.
1: Таган лагатерин шкавли маачок. Татан дастай.
0: Шкавли.
1: Хуй кэм.
0: Тасна дна.
1: Чэнги тэ цай.
0: Тасна дна стэк жэй жоч. Ота мэни кэ нонтон дум зрия. Хэрдэ поучио комо. Ани по логна. Гондо дэнчэ логин ла конно вача качэн. А дун хачэн нэг би маши ин тэзион. Тан дортэна нонтон сучэна. Нэг поно. Сахтан гэн жүгба нэцэг гэн гүү шигн сионы дүмүүз гэн зионыр я.
1: Жи.
0: Мжигда чигэ дэн жэна. Тасты варта на катугу намбар джавы гончир тан. Яна да мэтуг намба нацг чичапи чиглан кэнта сона янс. Да чанжи зямба мэкэс. Яна ям та нью сахтан на данур лэгсэм чи сахчила рудда тазу да. Нэ ранга мэпэр да. Буулог жанжиб гэ. Тазы дан жигэ дэн гэ я.
1: Ри.
0: Мале, татам санжина танги дим ачанги.
1: Жери.
0: Мале. О татам узгиначи тасом ит ипаз ачеджи кырг жежим жанды утумуна баксым гөгөни. Каз зо ит жогжина чимуйна дурчи кусам дотай.
1: Жери.
0: А.
1: Регандагы нямнюң тын жыгыты тени хуй кыңмын си жыгыты капдай юна тен ен кынзгам сону шенда нен жуни нен дени гуалон кайын шцани детавс гыртыгы терин капда шайчугу горкып сенура капда дартав сема сыгтым нызы шен мылхы бир да гуарын чишине интени жымба нива инжина та далум жан дига сикуну го совчугу тамчилла жи жи чанида жан дин ди сикуну го да анди горнга ди ngamang ofsum derang gi nyamjuk dornang igosa kangkangs gi yok ta zoyang chi xandav gi tsata kapdas gi na
0: ya ya ya ta somik korndani tarong chi karnan zik ktsata lotona ma nyamjuk gusu xiana

0: та хамара тагав дагнир тутам малунгани та чимцанын аюнна капртар нуг жура тар тав жебди вочуга хсиги течи тутам ран руматна тагян жи капта та мурци жути кхмек зорангран чиу самхи та машану мандгну хихи мела талгни махмуну гнатн диртани та сажир кам сону шечина та мугаран хчин зги юти мар дитана та хамазу кыргысыги жи ани консенциан дги жуда качин та ди тарангран жикнанга жигранди жогону кыркапса чигин чергону трабдыг игону ᱡᱚᱡᱟᱞᱟᱠ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱡᱜ ᱠᱟᱨᱟᱵᱡᱤᱜ ᱞᱚᱝᱜᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱝᱡᱩᱛ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱩᱪᱨᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱨᱡᱤᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱱᱟᱝᱜᱤᱜ ᱪᱮᱣᱟᱨᱤᱢ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱞᱚ ᱡᱮᱨᱤᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱯᱷᱮᱠ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱵᱩᱥᱮ ᱠᱩᱱᱨᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱵᱩᱥᱮ ᱠᱩᱱᱨᱟ ᱛᱟᱯᱪᱮ ᱥᱩᱠᱷᱟᱞ ᱤᱨᱜᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱨᱟᱝᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱥᱚᱱᱟᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱫᱚᱠ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱡᱩ ᱱᱟᱱᱫᱤᱝ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱤ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱤ ᱡᱤᱜᱨᱟᱱᱟᱝ ᱟᱱ ᱪᱤᱨᱜᱚᱱᱩ ᱧᱩ ᱜᱚᱱᱩ ᱴᱟᱵᱡᱤᱜ ᱭᱮᱜᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱟᱞᱜ ᱪᱷᱤᱥᱜᱤ ᱚᱠ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱪᱷᱚᱝ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜᱡᱤ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱚᱝ ᱛᱚᱱᱡᱤᱜ ᱟᱵᱡᱤᱜᱛᱤᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱤᱠᱟᱛᱟ ᱠᱟᱝ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱱᱤᱞᱟᱢ ᱢᱟᱥᱱᱟ ᱚᱨᱤ ᱛᱚᱨᱤ ᱛᱮᱦᱤᱧ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱨᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱮ ᱡᱚᱨᱜᱤ ᱡᱮᱨᱟ ᱛᱮ ᱭᱚᱠᱟᱴᱟᱨ ᱜᱚᱨᱟ ᱛᱚᱵ ᱡᱟᱞᱤ ᱛᱮᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱤᱡᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱡᱟᱡᱵ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱡᱚ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟ ᱭᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱤᱝᱜᱚᱱ ᱫᱚᱞ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱜᱚᱱ ᱫᱚᱞᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱧᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱚ ᱥᱟᱞᱤ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱝ ᱭᱤ ᱥᱟᱞᱟ ᱭᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱠᱤᱠᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱟᱜᱪᱟᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱞᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱭᱱ ᱨᱚᱝ ᱥᱮᱢᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱡᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱱᱛᱱᱮ ᱪᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱭᱟᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱥᱚᱵᱥᱚᱝ ᱠᱤ ᱡᱮᱥᱟᱞᱟᱝ ᱦᱚᱛᱚᱝ ᱪᱷᱢᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱵᱟᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ
1: ᱥᱤᱯᱥᱟᱭᱟᱢ ᱪᱷᱚᱜᱩ ᱪᱷᱮᱥᱟ
2: ᱚᱞᱚᱨᱤ ᱜᱟᱨ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱚᱢᱥᱟ
1: ᱫᱟᱱ ᱥᱩᱡᱟ ᱡᱟᱱᱯᱷᱢ ᱜᱚᱥᱟ
2: ᱨᱚᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱡᱟ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱛᱷᱚᱥᱟ
1: ᱚᱞᱚᱨᱤ ᱜᱟᱨ ᱫᱟᱵᱤ ᱭᱟᱫᱟᱱᱠᱟ

0: Я тебе говорю, сам когда начинал бы тарта, первым говорю, цены цамба, не вообще лорган джамби, там как цамба, не на ашинан, до кисени, не на ксарва, и он, а чугар, кадам, да, капра, тонса, инжина, тргав, да, нахчик, джим, я сам, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, джин, дж 되게 주 공성도 소모 시부주용 주가 자히 먼든신에 인다니 다니게 저와르간 고스좀 저와르가 오늘이 저와르가 우참만 토송나 샤르간 동스티라 저와 제일은 토송나 샤르간 아니어티라 저 학스만 토송나 샤르간 학스바인 야니 저와르가 타고
1: 오야
0: 저와 동모 오존 포터가 강리스 Jong kuap dernga sikono, jong pot dernga sikono kanshi.
1: Jong pot dernga taron chi ma shik zia chik cherko.
0: Ari chun dang zu dure, zu shek kutri chi jong kuap dernga hatang ner sik, jong kuap dernga jon ner sik zita shek kutri te sheka. Jong kuap dernga jo jo tas ka mu she tang ta hari la re tra ya chure tas zi hi go jire ya te zun dang zu jup tani. Tro wa ni mo tang khu zi kar kun go.
1: Ya.
0: Хамасул ганянгэр кирцас. Хамасул ганянгэр кирца. Танхэд гомнёс.
1: Танхэд гомам.
0: Танхэд гомамнёс гэдэг мэнго. Хамасул ганянгэр кирца. Жада гомамнёс гэнэр кажирэ тэни тера нэркэп кэн дангзып дигэ тэрчэмэна хинатан. Ятэни тэр тэрхсэн бамаушэго.
1: Ойоё.
0: Тэрхсэн бамаута. Garda, lhsi ni cho lhsi holo ka zhi lhsi holo ka nda zhong ba bu sz ge zam chi ri ti go.
1: O ya.
0: Ji wo yun den yu me bi lang tur lo ti dan bam ke de tang ji wi chi xie nam ka bin do yi lin bi hi si. Zhong ba bu sri. Ji wo yun den yu me bi lang tur lo ti dan bam ke de tang ji wi chi xie nam ka bin do yi lin bi hi si.
1: Ama shi go den cha chi xi.
0: Kotaga, saya, tadi yang tangju, mantap tadi tangju berat, cuti mea, luar juga, kerja juga, luar juga, cerita nalar matum nara, cerita orang kehin zgi nara, tadi yang lalat jangan kahin zgi entah ya, tadi yang tangju juga berat yang jisan juga juga nara, tanya tadi, jawab jawamu, siaga jor di siaga, nama ini nang siaga, nama ini siaga jaga jor atom sih kor, don sih tahu zon sih. Жедагым чакки жоршул жедагым чал канганы эхик жедага дага жору артон шик дом цикта улонгон ишек
1: жедага тшита кечичи арта кечичета
0: кечичим дедари
1: дедара
0: Tani trawar ngao mu, ngichu war ngao unrak tanga chun dangjo go, trawar ngao mu rangu tok, sangu tok, langu tok si?
1: Rangu chakchira.
0: Maar. Tanda ta akhil ka maar tamin, titanar ta hijo. Ya, rangu tok, sangu tok, langu tok, si te chuk zimbu shegu. Zong potar nga kankang ri, kha masul nga nyangar kirtza si kunoh tanghui ta kharkungu gu. Tani shi yu yundan yu mil piw, langtur lotri danbam kir, da tang jivir chik shenam, kablanar doi limbar hi si kuno. Lakshil kholo kanda, stumbapu sizgif zam chiri. Tani shi yedagar dagab jura ton shikar dom cikdav lon zinjuri. Tani rangu, sangu, langu nda chu sosu, yigtang tari yu kasi. Олинда чухсан бу камах чиг титан ретан да мгнал музы юм. Мар. Рангу чигэр диг дог.
1: Рангу чэри.
0: Ара та та сума чи чэзэ орк. Рангу тэзи.
1: Рангу чэгни.
0: Рангу чэгни ре а. Та.
1: Рангу. Рангу чэх чин
0: кэр. Казы рела тага чугя.
1: Рангу чэх чигре.
0: Аре диг та. Лангу?
1: Лангу. Коги на ногу даешь.
0: Чундонгу на назе, цагу на назе. Лакри, кри, кри, я. Лангу, чигин.
1: Лангу, чигин.
0: Ре, ре, ре. Чувар нга мулан та индрик тагу. Хугу чуварка, хуна чувар жок. Жон ботар нга тани хамасу ганянгар керцаси куну танхуи та каркун ой чурчи у юндын юнил бив лантур лотир дэнбам ки ардатан дживир чигшир нам кабнар до елэн бир хийси куну дага штон ба по тани шия дага дага бюрах тон шика дом цхита в лонгу не все чу таму гачава взял ха тахуна шида
1: шида на каримус
0: Fiyadayana kangri ya, kangri. Tichul damzani gujirigo lechin charnuri. Tichul chepu mek, tichul maa mek. Chwaag zembarka, takuna chwaab zhok. Tinang shiyadag dhagab jurahtom shikar dom tsig ten dangzig jamna shaga ta chun dangzig juga tichul maa mek ya. Tsigbjil hologa ten dangzig jamna shaga tanghuy ta kajig arkungar tajina. Zung bota ngas ta atabgichik tina shaga.
1: Шетта
0: чи чи та гогрта та не ти та та та кармахчик мене ме кого кармахчик я кармахчик
1: таркарча не хылк
0: аркарча жеп чирег

0: Та мэрэг тамжил ахтуулог тунга хийж имтэ атад гот яв жайн та тэн тэн кая машина анда дохунд ата дингэл тэнгэ гэж ачуус гэш. Та дохот ян шахчуг цап чи чун ахти дэтэн ата тэмгэзгна тэмчил адингэ на адгчил дохот чук. А так чэпаг ни тэнэн ата чэртэнгэ рэмбасм илэшэн ачук. Рэмба тон инжина ата кэти та анда жакабули контан яна жакабули шэбназг арынгэ ата кэсна чатмгэ гинун кэм дохоти мадрис мадрис ро омчин жингжин эмбарат чин зимэна ачертэнгэ та ликун дэг ата гочди кэк ата кэргэ тацхэдэг чин та а яна чонжо ичин ама а яна тахкэ ичин ама тэмү шидэт ата ликун тан яна лисэ мэнаг арынгэн гэм дохоти атэкэн чик А так тэмчиг айнашхуй яна адгчэн ашхуй тэгэрэн ба дунгмуш. Рэмба ньо айн дунжина кэти тан дэл ди кунган гэн мадэл дэтан анжигн дитан яна хэчэн гэн ба дугтэй зитан на ада гэнтэ юну гэн гуэчэн инашхуй. Яна тэгэрд ада мэрг тэмжи яртун шаван дэд хуэдэн гэн кэргүну гэн кэрва кэргэ адгэтэмчи чэпа дугтэй чуэпчэр. Ада рэмба сэмба мау айн дунжина Кэти, а так гэсна, Джекобс ли кона трили ше манаг, а там мэрэг тэмдэг горг шаваа дугтэй мгэн дугтэй маржа дэтэн, а там жигэмжэй тэн хэчэм дугтэй цапчэм зүзэй тэнсэг. Зэнэ мэцэг, а даруан дунча, Джекоб тэн мэмэнг кэпэна ян, а чонг чэмбуз гэ тагу жигтэн на. Дэ дугунды, чонха мэмэн чэнтэм Джекоб, нээдум чатэм гэ домцэм санжара гэч годэм ба гэ нэн тэ тэнкэш юну гэ. А так гэсна, гэнча гэншун тэ чэпэ нэгни тэн, яна, гамкэла наян вэгмэ шипэ нэгни. Кэти нэгнин дэнэ зучэпсуна, а чэртэнгэ лусэм мэнг тэгэх зомжиг шэчнэна, яна, гэгнэ дугтэ шэк. А так кэти гэнэ цэ дугтэ хачэнгэ цапчэн яна, а та лусэм гэ яра, лудэнгэ мэнг тэгэх зомжиг тэмчэн кэчэна чук.
1: Рэ шуни цанцэг дэнмэ гэр гэнжунгэ чанчэмдэ дэн гэва ам яна, мэрэ тэндэлэ дурлэг дэнэ чэмчэл чэмузэ кэргунинэн дихгони кабдарийна.
0: Арэрэн гонзэн ба, танды самзэг кэнтэн кэнзгэн ашу кэ яна,

0: 我要你真当个咖啡我那里过来下钱你充满了你在就是当你到你我你在就是从你这儿撒到你在就是我就是我你要是记得那你人什么要就是你打打下肯定就得了不对呀当那那点卡上去的滴滴走到家里要弄桌子开门这个记得钱我一地震过家可能这个这儿那家那个这个钱我弄起点这个东西那起点么个东西住家玩这个东西就可能忙着就这个 다티가스트게즈론타나샤데타나마론타체롱이바니타타첼나마코르소나타종제르무마치젠직탄탐그카페존디조자무치가고타가 Jaruwe chiga narjig manyin di di di jaruwe jirduk maa rig nyon maa chua dugni nyankarza rig na maa taga. Shukuwe chiga chong jig manyin di di di shukuwe maa sa yon di chua ham jo di taga. Shukuwe chong maa rig di yon di. Tek chig chong maa blo chiga tan manyin di mese kanka zaarug blo makta da se lo ta go di di di chua ki yaka nyami nyantam zon di ta tun maa yag nyami nsang di log jo di. Di kam chum yandru sangka chi sa zan di mandru sangka chong mi dam yin di. Потому чекчик тома вло марта зегоджи тондык тайын наритага тайын тона та чонли перди тана ти гомур гони ги танга тага ранга чедре диди мне ньом чонга лам ди мозе чонди ньом чонга джойона замбу ньем мозе ка хвезон ди тана оя ньом чон дукхи на замбу гук мо чук зе джиди он ритага та чонли керчи тада яра мара та зо махи тана тага Oya, njik tan tam kut kakwe ya chumchi chumla lochi lo tela tawik nazgi yobji di. Chumchi chumla lochi lo tela tawik nazgi yobji wo gomi kwanga nyan mar taga. Gomi kien tuk nyan mar warma war ninyo gondi taga. Gongi mye kurki nazi. Oya, oku mye tsukhi nazi taman jokhi nazi gondi. Di hanchu ku mokshi kanchu di akwazi huerka ta chumar jib shub mafshin go mga yogda cherwa yi. Tumblani mokshi yekhwaz wanaq dung tsadan ziga chikshik nari taga. Zawa lo dang zong tsub yinzi di dung chetang wagyu di yarka chasang, yarka chanshang tamcha tan, mesak tatang tongfut di mriwu desang takpar mhinzi di dung tsadan ziga chikshik oga. Duni ta wun dogin kamsamga, tu ngar ladag jaru le dung samanchin, ma janak tongka jarmu dar saksa yanchuk, mrg ngabchi ngachuk, chakar riksam tamchir, yangani yangta jivi chasin mhondan zi. Retina ta kungan ranshi pa nyagi ta tsonglu wenluk ke shuk no pa ge tangsi ni ta shek ka cha tun yoni joko der ma xab yoni ge dali manga zgi sha ta ranga zgi da ta te ngi na kwatin shi shin de yin tena shuni ndar ji ge shan ma ger gen na ba ge ranshi ga ta sor nga ba parwa kya la kar ba na ro arga ta ta chung ob je chi ge sam arga ta ta chung ob je nga ab je Аргатам таншун обзехчиг обгал аргатам таншун обзетхсэм аргатам таншун сэмгэнга динэн чи тобека тэн аргатам таншун обзэнга обзэтэн чи амабека тэн аргатам таншун сэмгэнга лэнжик жигтэ тобкэр аргатам таншун обзехчигчигэрэл ди тони ингэна раншин онтэн сотгпа тамшипа чорэла карманару Аргатам таншун обзехчигэнга аргатам таншун обзэтхэбтэн Аргатам таншун обзэбзэхчиг аргатам таншун обзэнгасм аргатам таншун обзэтгэрг Динэн чи тобекатэн аргатам таншун обзэтгэргэтэн чи амабекатэн аргатам таншун обзэтгэбтэн лангжи кэн жигтэ тобкэр аргатам таншун обзэсм тгэрэл самэ гапсэнаро
1: ཁསི་པི་གང་དང་སྟང་ཨོ་ལིན་ཐོང་པི་པ་མི་ཅེ་ཤབ་ཟགནོར་ཁིར་བ་ཚ་ཅེ་ཁལོར་པུ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པི་ཉང་ཅིལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པོ་ཐོང་ཅིན་དེ་རི་ཚིག་ཅིན་དང་ཐང་བི་པ་ཁལ་ཅ་རང་དང་ཤ་ནམ་པོ་ཐོང་ཅིན་དེ་རི་ཡ་ཅོག་པུ་ན་བ་ཚམ་དནི་ ཁནམ་ལ་བེམ་ཏང་
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Шунтанда чо тержидго навчай готон жогара. Э тасан акрмышын гына хөсекра. Э шизг тердене инже мар. Чыгчыг мен аямшаз гочари зотере.
3: Ре.
2: Гол кёр чактур кын оон гочтык им чактур таземе кра. Э такан тарген хоча унтык наунар мо?
3: Э я. Хо. Э таңгит мутта чо кинмар. Начи конграмек.
2: Я, турын шотын жило пачамбе.
3: Табзе.
2: Оле не цагони.
3: Йон мария. Ола кчойни.
2: Ола наенда чумара.
3: С.
2: О шотумара.
3: О танчури лени пари зоа цонри.
2: Хау маки. Нянг мажи шотын лен гитап ши лавшина я.
3: Кырге тавры мырым тынды санзы жонли кана лени партын. Я кытыны сора я.
2: Яра от. Тарди мырым тындырдыко чинкей жүрго. Наигара хакуин. Нарандана рачи хомуниго о чечумониго хакуч манготе.
3: Я арджа чадан.
2: Аро четошигини.
3: Э чентан лика хуго манто нани?
2: Аро чантун лика га наматан ам нярам няйо на тунрам чангдамеко.
3: Ала гонто.
2: Хак шаан чоно намар чи манчигзга аро. Арджа тенджа тембе часкадан секунутан ари.
3: Ре. Коньо я.
2: Ара. Aro ngante zongor je chindig mar ta me bu myang chindig in sa yo ko ya chu
3: o nga jangsu shangsi lo chin in tar sin ne gergen zui tanita dalo soma li kon din ayon
2: o chu ngark re ta re tsge zi chu tsan na tang gi
3: rang ge jong are mu
2: re ye nga shi mo ra shangsi lo ta do kon in tar sin na re ta dal ga sha ma yo me shang de ji se kon na ri
3: e tu sha ge mo ya
2: tu chu kwara chi sha na mi Ты шигэн цоо мөхигэрэ чэ кэшэн зоо таам чэгнэ. Шэн дэвжинэ чөөшэн шоо тэнтэ горчил мэла. Араа рон тузга нэ ман жоо.
3: Дэгэ ранг чэли лгэлэ тав ипхэндэн гонжэрэ чэстэ кэ. Царира лгцэлэ тэ.
2: Та чэк дэгэл хобчаа сун чэсэн чэл хобжу ягэ мал хаа лгцэ дэ гол хой. Чөөшэрэ ёо ёо лга кам бан дэн гэмар мо.
3: Э гонтэ цэгэз гэ кэ капэрс тоо да.
2: О тэг тэг алэ.
3: Вэ Mm. Tontan da nayo. Ha. Ya, dangarjigzim teta nga tap kolonish. Ya chokan nayo. Zona. Re. Tondukta chushira khorda ani shabe. Ya. Yok, chirge so ya.
2: Adonga lang dona. Ar tusar, katka komnyang dgar.
3: Ngachung gore le.
2: E chik.
3: Чо жилын саузгара лосо намуузг тус.
2: Нэ жилын идан ижөсөй сонсөйрэ.
3: Жилын инүзгэн та, чо жетога жагад ижирэ.
2: Та дулатун, нас яназгэ жетога жагадынан гүв жачуга.
3: Тангора чумар гүгра. Татанга гормунда та чунго ва идок.
2: А, тасангар гормунда нонго ва идок. Я, анамжинзга ярзгону мара.
3: Анамжинзга чезгу кия.
2: Оргонар комчуксын. Шун цэцгэ ди та цонга хтэнгэз гэни жүцэн эдэ тэр.
3: Та нара чэмэр гогра. Аколгри. Чэнэв денг.
2: Со.
3: О мармар. Як.
2: А гэта ёта.
3: Э нга гочута лирик санжи шукл левшил манай.
2: А тораг нга гон ута чурм.
3: А я чэркэ инэзгра марта. Хэрэнгэ шари. Жишукси семазу зэмэнинго.
2: Хэнзэн мар. Ни семазу рон мар. Ани гатэ конку гама чэнду гымар. Э
3: кара, ни джилу ину ина. Чур гыпчэ чэклоны ни вачир ёс.
2: Чур нарья. Чартын ини чэсэн чур нара алуксун.
3: Дона ма жуни.
2: А дата ла ма жура да лиджи мела. Чантун лика хузри.
3: Мар, что она инер? Она вжи на крусами ка нама дандалин джикони. Чек чимсонгнара че хаониго манемекму па омара шмил хобжин донора тоин термгога диго ака жамжи лактун куп шарга тадлаёз
2: атла е нарго ара тоб жена чен ахине мачхом цунхиго дарун ошемора хиго точозгро
3: омармар ничу ницзги ярмра жилун итахиния
2: а тахирги жилун чму ерма азга тарчезга

0: yana ta ke ichna ma tmo shi de ta atal de kong ta yana li she mena ge rang jang gam de khote de kin chi ku a ta ke tam che ge ena shu yana de che na shu te garam ba tong mo shi ran ba nya in dong jina ke ti ta de li kong gam gam ma de de ta an jing ji ta yana khe chen gam ba de khote zi ta na a ta gan ti yo nu gun go chi na chu ku yana ta ke de a ta mer ge tam je yar tum sha wan de khote gan kir gu nu ge gan kir wa kir ge адгитмчи чападгтэй чөвчэр а та хэрэн бас ба мовы индонжина гэти а та кэгэсна джакапс ли конатр ли ши манаг а та мэрэг тэмдэх корг шаадгтэй гэн дугтэй маржа дэтэн а та мжигмжи тан хчэм дугтэй цапчэм зөзи тэнс зине мцэк а та рон томча джакап тан мэмэнг кэпанаа а чон кэ чэмбуз кэ та кужик тана дэ дугунд чонха мэмэн чэн тэм джакап нитум чатэм гэ томцэм санжара гэж годэн баг нэн тэ танкэс юнуг а так казна гынча гыншун та чепи нгни та яна гамкла наян вгме чепи нгни кэти нгни дэня зо чсона та чертэнг лусэн мэнг а тик хцомжиг шэчна да яна а гыня дохти шик а так кэти гни цэ дохти хацэн гэ цапчэн ина а та лусэн гэ яра лудэн гэ мэнг а тик хцомжиг тэмчэн кэчэна чок
1: хэдэ шуни цанзэг дан мэ гэр гынжун гэ чанчэм дэ дан гэва ам яна мэрэ тэнтэла торлог дан на чэмчэл 치무즈크고니는 니코니 카다리나
0: 아레렌 군자 바탄드 삼즈 깡땅 깡즈기나 축구야나 머거 서튼 서식이로 아다 자츠므사반드튼 갈진잔다 야나 아다 갈데튼 머리 틈제 야툼 거샤반드 군데 아 카톨릭 군이 땅땅나 다 샤츠고 모라 드님 징징이 잡치총 어떻게 되든 아다 그 쳇바양 만작 다 쳇튼 그 다 그 머리 틈들 아톨릭 군이 땅노 그 틈기 샤츠고 군이 빨땅스 엄청 흑친 안바드 군이 지메나 ата зунгрын ба янг мэм сэвжунг ата дайо дикк ата титхут ата тэмгэл чишач бан кэн кэрге тэмгэл чишач он дэ баван дэ дхунде а кэнгут джэти дхуди шэкэн чик такэти та кэрге тэмгэл чишач дэн бэдэн сэ бэдэн мэцэк мжигэнди тэн хэчэн кэн нэчэм зэ зэтэнэ а дэ дхунде тонха мэм чэн тэм чэк дэчүн дутэм чэчо чатэм чи донц мэнга чэн анга гэтэм хэгтэра та нэмчиг янда нэмчунга мэнг гэнэ шина чхны мцэк гөрмөх тунсан мэнг анга чанг хэчэна чок гэти та нэцэцгээ ямуу ина а та нэн анга мэнг гэнэ тэн гөрмөх тунсан мэнг анга чэчэ танаа чок дил ежэн дарун кэг ганчэ зэ жмузону а кэг нитум чин ганчэ та чэртэн кэ нитум чин ганчэн дэ тумжина а та чатымчи гамтэ нони а кэг чи жмумуш тэйна чонха мамын чэнтэм жэкэв нитум чатым гэ тумцэм нижара чэ шэгэ гэ тэнкэтэна а так хэсэнда дэ мэ гэрзна чхуна цанзы кэн тэн кэнз кэ та мэри гэ вэр гэ ханкум на чхуй яна мэри гэ тунчун амам бэ шажу тэд хутэ кэ нэнкэл ши дэ тэн хани цэн хутэ цапчэн ина та чэртэн гэ та мэри гэ вэр дэ ханкум лон вэр нэнкэл ши би нэгни ина чхуй яна мэри гэ амам бэ ши би нэгни чхуй нэнкэ хачэн гэ чих гэ ти нэгни дэн язу чэ суна та чэртэн гэ лу сэн гэ мэнг дик цомжиг тэн кэгнир кэгчил яна чавс чэгэн чад хутэ чхтэн на чхуй гэти анис хатинг цавшин ина та лусынг янтан лучиг манг дик цомжиг чамтхан кэжэна чок
1: дина цанзг рам гэ сэши яро мэрг төвтэн дэгүндэ кайер дэ дэнг лишига тунчун шэ гунура цунсура янна шавшин дэгүндэ дончу майна чанчм гэн гэнч чимуз кэгүнина дикон янг чишэна
0: о рэрин гүнэн ба тамтэ чэртэн гэ шуга ньё кому шуга тангун тонжина ата мэрг төвтэн кайер дэ дэн алишига тунчун шэ гунутэр тан дэзу цомжина ата чонха мамын чэнтэм бэ кэв алишиг кэпэл чатэм гэ донцэмчгчэ ранни гэ тэнкэртэна а кэгэ кэти та мэрг төвтэн дэ кайер дэ дэн алишиг дэ тунчун шэ тэна тэ дэ хөтэ кэ тэмгэч шачус гэ та тэмгэч шачун дэла чэртэн гэ ата нэцо ба кэргэ ата мамын чонка атгшэр шэ дэ дэн ата ранни гэ тэмтэм кэгэн хүнд сумчэ шина чок та мэцэк та сэжунг дэл дэ кэкэн ата дэю кэ тэнкэ гэ тэра ата чэнтэн мэтэн баг шавчум дэ тхунд кэ жэжи шэкэнчик ата тэ мэсэк кэ ти та чэнтэн мэтэн баг юнгура тэ юна тэ тхути жонжи житэна чук ата кэ ти та мэ гэр на чук юна ата цунгнир ва сэтэн сэз кэ та сэжунг дэ кэ кэ та кэ цэ гэ тэмгэчи шавчум дэ тхури жэжи шэчу да жур тэнну гу жини дарун инара та ранни гэ нотч тхути нисэн ма тов дэ тэн жэжи машина ата тхунд дэла ата гөрмө чэчик янтан чэнаг мэнг нэ чэнгэ на чук да ин тонжна шу томомш шу ня мо ин тонжна та мэрг топтан дохте кайер дэтэн ата мэрг янтгла цунсух цунсух на чук яна шавши дохте дон чошэ ко мэнун дэр Дэн дунжина та Чонхуа мамун чин тум жа кэп. Зачу пи кигэн сунчуб жа чимгэ томцм нга чин нга чиг тэнгэ тэна нэ дугдэй ка чимгэ чи шачу сэгш. Чимгэ чи шачу нэ ла чиртэнгэ та гурму чи чиг мэнгэ нэ чэ дугдэй ка жа на чук. Гэдэ нэ цэ дугдэй цаб чин ина та Чонгу ка жа кэнч гэшин чанжа. Яна Чонгэ лэхтэг дугдэй шимтан шитэ на чук. Дэн ужин цэнгэ та жа чи ронжу мун цук ди жэнгэ та шава чуай на чук. Яна цуа гэ чуни. Ата мэрг тогтхан дхудэ каэр дээтан, ата мэрг вжиантагла, ата кэгэж на мамбэвтан, мэрг вжиантагла тунчун, мэшэжуды хачэнгэ гачэнсгэрэ.
1: Мэгэр дан цанзэг сэши янрун, жагхэн жихкэд жэсэгу дан, мэрг качэ жэсэгу амьян на, чэлэг тачу жэсэгу чи ажэнзэгэрэ, джингул, лэхтэр жэдан на, жанчэнгэ гэнчэ, жэндаши кэргэсэм.
0: Рэ рэн гунзэн ба, дандэ чэртэнгэ кэгэ... ата чунгэ чи шачунг и тэнэ цэгэ чи кэгэ нуула кэнэ цэгэ цапчэ нуу гэ шачу гэр хэ та хунэ чи та хэн жи кэ гэ шэ гу пэ гу на шхэ яна мэр кэ тэ на шхэ яна чи лэг тэчо гэ шэ гун дэ тав зу том жина та чэр тэн гэ а я кэ тэм лэг жат мэн и тэнэ кэргэ дунг нэм мэг тунг нуу дэм үс гэр а шэ тэ шэ на чунха мэм чин тэм жэ кэ ни тэм жат мэг гэ дун тэм жара ни хэ ва гэ нэн дэ а та та хэн жи кэ чи нэгни дэ дхун дэ кэ тэн кэ сэ уз гэ шё кэ Тан дэ дхуны ян кэ тахэн жихкэн ла шигэн нүүг гүрэм гэ чог кэ та гүмны ян ачуг. Яна нэва дхуды маамжа на чимчэн кэ манжах. Ан дэла чартан гэ рэмба сэнг гүнэ шэн ачуг. Рэмба дуу ян та кэ тахэн жихкэн дэ дхуны шцамзэг шэн кэн. Яна кэ гэ гэ нэчэм шэн кэн згэн дэ дхуны

Семке нянг тамдоси калам тамму. Зэнке ми тонторси ванн дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагьёль.

0: Сапар гепух тхми, вочеш танхуе дэн синджендер, шкабав тэмпа дэвив дачур. Ачачиби чукбун хэнчи. Чунхуа мэрэчи плэшун сочин аргнити. Вочея мангчула нгарыа джесэлчи мянчила штанхуэжи. Ангали лхпегунни, тэрвх сарви вонжил сакалэчи, агу кэнна тунби аргенцэна хундун тэн. Вонжил сакалэчи, мэрг тэнжил тэн. Чекум сурчу, агэнкэр чуншим, арэпи чамтэн, чунсэбэ тарпэл чичи тэдэ, мэнтэнни, джэчуг яркэл чинни ба лалхэ дунчэл. Цомна жэнчуг нянчэн кэнтэн, цэку зун тэнби, цэку зун мэмэн сэшун чичи, цочэб шэхэн. Цомна жэнчуг нянчэн кэн, уокэлэ нянчур дэнэ тэн. Цэку зун, аргэнэ лэсэлэ ехкура жэнчуг нянчэн чуй. Секо дун аргани кэнчи чи гэнчэ бтэн. Секо дун сапар гэпу сожин аргани тарплэ цэо кунси аргучэб чи ши ти. Чэда тэгпи ци нерсэм нэмэ. Чэда дэнби ци хчэнэн чи ваадэ. Сэжуан панчун шигму. Сапар штан чэ пасаджэ. Сапар гэпу штагмэ. Вочэ штанхуя дэншин дэндэр. Шкэвав дэнбав дэджэ вда чурэнтэ. Чэта бэвагэн. Тангпу. Джанши цакун танг мэчэн. Джандар чи аргэй хбур. Тали эх танхуй джандар ла янг хангар шинты. Цомум шанчэн чи цолу орг рангчун кэл танг. Амалу орг рангчун кэл. Цошин орг рангчун кэл. Болу орг рангчун кэл. Цолуба цор орг рангчун кэл. Димна гансу шанчэн чи ганду орг рангчун кэл. Сачуэм шанчэн ангава чангжиг орг рангчун кэл чи. Дженкле вдэнни, тецовар штамшил па джири вдачири упа мацэл, талуин хнаршин, кунсил джин дженкле рижинни, кчима нари дамми. Кчими вшепа джирг джин джендрти, кчими цэнкур тэн, гжил, амалу клэр цэкух дунни джин, начунши па сэмчил хдамти. Начунши пи штамхуин джендр джи цэнкур джи, чун цэнкур мэнжава хсэн тэши юн. Нипа, джанши бардумбе в ланша. Хчил, джанкле в дэнни ечур тэн адамтун шумбе штамшил патакке арам сани чи джайюл ликун ла мангту готи джайндр лашки джилли цамцг чи годжи в цэсун мэшил пэр герни ми джайндр лашки мэчу. Ани, джанши пати штамшил чи нангтун сэчи чи гланшу тэн Дерв джим джила тэнгі кэр. Мэрг тэнжил тэн, чекэм сунчуб, чунсэв тарпэл, елэсул гуэмши, арэбі чам тэн, чэмцэн джгэм тэн, сэнур жохи, паса пайл джир гэнцэн сугу, чэншу джиг лэнжэ хзур зунди, джаджэг гэнлэгша ки. Хсэм, джима хтамшил бацэ янчукша ки панэ, сочин джия дэнтун джи шэпа джир хзур зунни, Арча ла тупа тэн, цуа ла тупа, мэрг чи арджэнки тэн, елэсу ла зму ла тупа, чамтэн ла тупа, пами гуачэн ла тупа. Дичэнэн та цу ла тупа су, на тэн сунжил чи шэпэ шы, джадж гэнлэг арги, джэндар ла шы гэки. Хсэмба, джэндар ла шы гэшкэб чи нямчук шагэл, джэншэг бин джэшэ ла, Сани сусир санцг дэкхгэн хэчэл пи, чгэчэр ги гондум шаги паатан. Джэндар хкап чиим джэншиг пи дэнчиг чин, джэнкэл сусир дэчэл пи гэнтэ кэрки. Штамшил паатси джэндар хкапсэ, шгэчэр джэсэ ла, вдэнгийн зэсэм чэшиг джэр басун чэнн шаги паалли, зэмши чэхтэм джэр цаваны пангки. Дэти нэцэл дэрг шунцэ, Джигнджи ла, санцг лекунчи нечил ба тэн, штамшил ба гранне чи ген кэрки. Штамшил ба цэнни, ngаму ни, штамхуй чорчун ши ти, лотуар чи тук лашан чи пар ши ни, штамшил джендар лаш ги джилли, джаджги чин не пар ши ти, штамхуй джендар чи, тахтунг би гэр кэн хэв зи ци, джаншиг ба гэн ти, джаншиг то тэн не пар зуджи ян би. Кунсил чи влумша татаг ла, Нипыр тэ гзазыба нэнрүгшэ. Джэсэв шагэл гнянгэр тэр 카퍼릉 정 찌응아 흠 특급 댄시 랑아 찌응아 세흥아자 카퍼릉 정 찌거거거 특급 댄킬 어거트어거치 처음에 정적 년층 큰 오길에 댄줄 디니니 제도 니통 년층리 그다지 비치 흠면
1: 야 toko namba tena warkum de nga chi kongka dan chen di thune kodu se uno lama rin chen doma lang wi nga harjil kang re karu ins kunu ga manan de yin namba chu ge san jin nang ro shi

0: Расптиси тамуйона рингэндон гон гүркапс гона гэркэнгэ шэтэп шэкэда ночо гона цхранди хтгэр жүбс гон Тэртавс гэртэни та тамчиггүг карцан дэрэнгэ дижитал тунтунг униманддаг афаян жиг капэта тамузу мавци рингэ жиг канла канцмга хуйчар ифти тэни рингэ дэнжиг дэ тэнлас хуатг завзг гони жиг чар жонри ичүг ариват таганыкра нахклик юк дивжин дэдэг чурчэрна тал хубжаг коргиндэни чу капрын зэнгэ мену цэг мену тэ гзэрзгри тэни карцан дэрэн тал хубжаг коргини джали рингэ чимцэнгнэ тондгна та хамара тагдгнир дутм малунгани та чимцэнгнэ аюнна капртэрнэ гжура тартав жибди вочуга хсигитэч гэ дутм ран руматна тэгэн жи капртэ та мурцэ жуди кхмэк зурангран чиу самхи та машану мэндгну хихимела талгни махмуну гнатэн диртэни та сажир кам сонв шэчэна та мугаран хчинз гёти мар дитэна та хамазу кэргэсигитэ аникэн сэнциан дэгжүдэ гачин тэди тарангран жикэнэн жиграндэн жогону кэркапсэ чигэн чэргону трабдэг игону гэ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ་ཤ་ཡང་ཚོགས་ཁེ་ཚ་ཨོ་ལོ་རིག་གཅ་ཅ་ལ་མོམས་ཨ་དན་ཅུ་ཅ་རྒྱན་ཕམ་གོ་ཚ་ཁ་མོན་དན་ཅུ་ལག་ཅི་ཐོབས་ཨོ་ལོ་རིག་གན་བི་ཡ་དང་ཁ་